человек. Сделал ужин. Новый хакер. Точно и поп, скажи. Али убасил в Иисуса. А где не стал человек? Где все скрывал? И за гомна година на трассе и спал.